максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.
1: Этот калифорнийский квинтет отметил минувший 1 мая выпуском своего 6-го альбома. На пластинке под названием «Victory Garden» нет одноименной композиции, но это словосочетание не раз повторяется в тексте песни «Evergreen». В ней вокалист Самир Гадхи поет, что жизнь — это сад. Он призывает слушателя просто гулять среди цветов, не убивать и не стать чьей-либо жертвой. Вот что Самир говорит о ней.
2: Это идеальное вступление к пластинке. Она захватывает тебя с первой ноты. Эту песню мы написали в самом конце работы над альбомом, и благодаря ей мы почувствовали, что альбом готов.
1: Предлагаем вам прогуляться по летнему вечно зеленому саду вместе с Young the Giant под их трек Evergreen прямо сейчас на радио Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
2: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости – на этой записи есть все».
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет, дорогие друзья, это Чак Шуманский прямиком из отпуска.
2: Итак, если вы летом вдруг соскучились по снегу, то кто вы такие?
1: Мы вас не знаем. А тех, кого знаем, с теми услышимся в августе.
0: Лето, утро, максимум.

0: Уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the love is gone.
1: Парень, чье настоящее имя Дэнни Рокко, продолжает нести знамя классического хард-рока, музыки, которая гремела еще задолго до его рождения. В этом июне Death Rocks выпустил свой третий альбом To Hell and Back, одним из треков с которого стал бескомпромиссный боевик When the love is gone. Вот что о ней говорит Дэнни.
2: Эта песня бьет тебя под дых. Она о потере чего-то, что было для тебя всем. Там агрессивные рифы, но вся суть в моментах хрупкости между ними. Забавно, ведь порой современный рок кажется настолько отстраненным, словно он звучит с далекого холма. Но я всегда чувствовал, что если смешать эту музыку с настоящей болью и правдивыми историями, она станет мощнее, чем любой перегруженный риф или брейкдаун на планете.
1: Слушаем Death Rocks с треком When the Love is Gone прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Шуманский. В отпуске.
1: Чак и Шуманский, прием из отпуска. Хотим дать вам полезный лайфхак.
2: Если вы поехали отдыхать с детьми, то как вы вообще собрались отдыхать?
1: Ха-ха, точно. Ну что, ребят, а мы отдыхаем.
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом с собственным садом для прогулок.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в сети отелей курорта «Завидово» с посещением аквапарка «Аква

0: and Spa. Афимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на leto.afimol.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем здорово. Чак и Шум думают о вашей безопасности даже в отпуске. Mm-hmm. Вот вам правило отпускной безопасности номер 205. Собрались поплавать в ластах? Ни в коем случае не берите с собой клей. До встречи в августе, ребят.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Онлайн. Год 1980. AC/DC. В феврале 1980 года вокалист группы Бон Скотт не проснулся после бурной вечеринки. Всего полгода назад австралийцы выстрелили альбомом «Highway to Hell», и кончина фронтмена застала братьев Янг как раз на этапе сочинения новых песен. Оставшиеся музыканты поначалу хотели распустить группу, но, поговорив с родителями Скотта, решили довести дело до конца. Так что сразу после краткого траура они приступили к поиску замены. Вскоре Ангус Янг вспомнил о парне по имени Брайан Джонсон, о котором он когда-то узнал как раз от Бона Скотта. На тот момент Брайан пел в группе «Джорди», но с радостью ухватился за новый шанс. Уже в начале апреля AC/DC принялись записывать новый альбом в студии на Багамах. Этим альбомом станет титанический «Back in Black» с его полностью черной обложкой в память о Скотте. С 5 миллионами проданных копий пластинка занимает вторую строчку в топе самых кассовых альбомов всех времен. Впереди лишь триллер Майкла Джексона.
1: AC/DC. You shook me all night long.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет всем максимальным, с вами Чак и Шуманский.
2: Мы в отпуске, надеемся, вы тоже, но все равно слушайте Радио Максимум.
1: Да, это похвально. Вот вам наш летний совет.
2: Если у вас украли на отдыхе паспорт, не печальтесь.
1: Да, сделайте новый себе, но уже с нормальной фоткой. До встречи в августе.
0: Лето, утро, Максимум.

0: июля «Радио Максимум» осталось без утреннего шоу Чака и Шуманского и без вечернего шоу Кости Михайлова. Ждем возвращения ведущих из отпуска, а пока слушаем лучшие песни топовых музыкантов и истории о том, как эти песни создавались. Рубрика «Максимум Таймлайн» возвращается. О создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль, каждый день. Максимум Таймлайн. Реклама.
1: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
4: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидеры Б, ОГРН, 103-8-32-040-605, 6+.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь.

0: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
1: Мы за ресторан!
0: Тогда начинаю отчет. 10.
2: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: быть утреннее шоу, но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем привет! Да, мы и правда в отпуске. Но отпуск — это маленькая жизнь.
2: Да? Ну тогда спешу тебя расстроить, нам недолго осталось. До встречи в августе!
0: Лето, утро, Макс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий Бри. Ашан Красная Птица 125 грамм. По покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме формата и канал, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

это должно звучать громко. Выкрути настроение на максимум.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Маккеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twist in the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарнесу.
2: Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс – поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из четырех резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
1: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twist in the Knife» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю.

0: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский. В отпуске.
1: Всем отпускной привет от Чака и Шуманского. Пишем вам лайфхаки прямо из номера отеля. Если вы в отпуске много ели и дико поднабрали, помните.
2: Отдавать-то все равно придется. До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
7: Два дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-230. 0 плюс.
9: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
10: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
12: В «Ленте».
13: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН 103-8-320-48-605-6+.
14: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Бортовая.
15: Застройщик ООО «ССРБД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-4.

0: быть утреннее шоу, но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем отпускной привет от Чака и Шуманского. Пишем вам лайфхаки прямо из номера отеля.
2: Ну что, если во время отпуска вам звонят с работы, не переживайте.
1: Спокойно возьмите трубку и швырните подальше в море.
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара – и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.

0: у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 90.

0: сказано на максимум.
1: Брайан Молко. Плейсибо.
2: На своем жизненном пути мы теряем так много материальных ценностей. Мы не можем слишком привязываться к вещам, и главное, мы должны помнить, что люди никогда не должны становиться собственностью. Люди – это пересекающиеся сферы, и мы должны убедиться, что одна сфера никогда не захватит другую. Индивидуальность – это самое главное.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Конфеты.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии – или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яркие эмоции и максимум драйва на спортивно-вертолетном шоу в Орехово-Зуево. В программе захватывающие гонки, воздушный футбол и попытка установить рекорд Гиннесса от обладателя Кубка мира Андрея Бараева. А еще вертолетный фристайл и уникальная возможность подняться в воздух вместе с лучшими пилотами. Не пропустите одно из самых ярких авиационных событий лета. 1 августа. Стадион «Торпедо». Орехово-Зуево. Билеты на хеликоптер devisshow.ru. 6+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Софт.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Накануне Всемирного дня эмодзи Unicode показал 9 новых символов. Они появятся весной 2027 года. В наборе растрескавшееся лицо, бабочка-монарх, соленый огурец, сачок, метеор, ластик, маяк и две руки с пальцами влево и вправо. Самым популярным обещает стать эмодзи с растрескавшимся лицом, улыбка, скрывающая боль. В прошлом году добавили огрызок яблока, танцующего ребенка и касатку. Ученые выяснили, эмодзи помогают чувствовать эмоциональную связь. Собеседник кажется более отзывчивым, если использует их. Скоро у нас будет еще больше способов выразить себя. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-зал.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28 и 30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

год 1997. Savage Garden. Однажды молодой мультиинструменталист Дэниел Джонс опубликовал в газете австралийского города Брисбен объявление о поиске вокалиста. На этот зов откликнулся другой юный музыкант – Даррен Хейс. Сначала они играли в большой кавер-группе, потом остались вдвоем, начали сочинять собственный материал и переименовались в Savage Garden. В 1995 году ребятам повезло заключить контракт с лейблом, и они отправились в студию трудиться над своим первым одноименным альбомом. Пластинка вышла в марте 1997-го, и на ней дуэт достиг идеального баланса между синтетической попсой и гитарной рок-музыкой. Публика, уже подогретая хитовым синглом «I Want You», принялась заказывать новые песни на радио и скупать одну партию заветных дисков за другой. Причем такой ажиотаж происходил не только в родной Австралии. Альбом стал платиновым в 10 странах, а его общий тираж превысил 12 миллионов копий. Savage Garden. I Want You.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: сюжетом, дому и дороге, которые стали важной частью ее творческих поисков и личной истории. ЦСИ «Аз Арт». Маросейка 11/4, 6+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ. Проект на репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
3: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в новотель «Москва-Сити». Афимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimolle.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке получения на leto.afimolle.ru.
4: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
5: Газуем!
4: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
5: Заряжайте!
4: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
6: Лужники, всем привет!
4: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске 17 и 18 июля в парке Горького пройдет форум-фестиваль «Российская креативная неделя-2026». Это форум о том, как креатив становится основой экономики будущего. От архитектуры и медиа до программного обеспечения и видеоигр. Участники обсудят, что станет главным экспортным продуктом в новой реальности, каким образом возможности креативной экономики помогают традиционным отраслям и кто будет формировать этот мир в условиях многополярности. Площадка «Комплекс Мечта» в парке Горького. Подробности и регистрация на сайте creativityweek.ru. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
2: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости – на этой записи есть все».
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Два дня.

0: ОСЗРВД. Проект на декларацию на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на lvo.ru. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В США на аукционе продали скелет тиранозавра за 50 миллионов долларов. Это почти вдвое выше предварительной оценки. Гиганта по кличке Гус нашли в Южной Дакоте. Его возраст около 67 миллионов лет. Рост почти 4 метра, длина 11,5. Скелет сохранился на 70-80%. В нем 183 кости, включая редкие брюшные ребра и все 6 зубов. На костях заметны следы укусов, возможно, от других тиранозавров. Аукционный дом сообщает, что это один из крупнейших и наиболее полных скелетов тирекса, найденных когда-либо. Купил его частный коллекционер. Теперь Гус будет стоять в чьей-то гостиной. Или в холле. Это дороже, чем многие картины. И точно страшнее. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru.
6: 16+.
5: Дети допускаются в сопровождении родителей.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Год 1997. Depeche Mode.
1: Вскоре после феерического успеха альбома «Songs of Faith and Devotion» группу покинул клавишник и аранжировщик Алан Уайлдер. Его уход усугубил и без того тяжелую атмосферу внутри коллектива, который оказался в шаге от распада. Мартин Гор потихоньку сочинял новые песни, сам не зная, куда они потом пойдут. То ли на следующий альбом «Depeche Mode», то ли на его сольный проект. Дэйв Ганн пропускал репетиции, и если даже показывался в студии, то не мог вытянуть ни одного.

артиста в чувство. И тот с новыми силами помчался работать над альбомом. Потерю Алана Уайлдера оставшиеся втроем депеши возместили приглашением нового продюсера и пары десятков сессионных музыкантов. Всем миром они создали «Ultra» — альбом медленный, мрачный и вязкий, взявший столько же от альтернативного рока, сколько и от трип-хопа. Эта пластинка вышла в апреле 1997 года. И за ней не последовало никакого тура. Группа ограничилась несколькими выступлениями на телешоу и двумя короткими концертами. Depeche Mode. Useless.

0: представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Аня Жолудь. Не тот горизонт. Выставка в Центре современного искусства «Аз-Арт» на Моросейке. Аня Жолудь называла себя не тем художником и стала одной из самых значительных фигур современного искусства. Проект посвящен двум сюжетам – дому и дороге, которые стали важной частью ее творческих поисков и личной истории. ЦСИ «Аз-Арт». Моросейка 11/4. 6+.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Bath 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
7: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
8: Два дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДФ.

0: С 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на leto.afimol.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Приложение.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске. Telegram получил одно из самых крупных обновлений. Теперь в мессенджере можно создавать полноценные статьи прямо внутри приложения. Появился новый редактор для длинных сообщений. Заголовки, таблицы, цитаты, форумы. Найти новый редактор можно через скрепку. Пункт «Статья». Если лень писать, и помощник поможет. Правда, действует пока только для подписки премиум. Чаты, группы, каналы и ботов теперь объединяют в сообщество. Есть скрытые и открытые группы. Удобно, если вы ведете несколько проектов. Боты теперь могут отправлять ответы, которые видит только один человек. Например, приветствие или уведомление. Никто не отвлекается. Обновили также поиск GIF. Больше 350 миллионов анимаций на 36 языках. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на грильфест. Maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканту очень повезет, если они удостоят его трек хотя бы полуминутой своего времени. Так что Hollywood Undead перешли в режим выпуска отдельных синглов, одним из которых стал Feels Like Home. Даем слово участникам группы.
2: Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что эта песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома.
1: Немного спасительного музыкального успокоения от Hollywood Undead прямо сейчас на радио «Максим».

0: это «Максимум». Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РВД. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
2: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
6: Газуем!
5: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
6: Заряжайте!
5: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
7: Лужники, всем привет!
5: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
8: Яркие эмоции и максимум драйва на спортивно-вертолетном шоу «Варехово-Зуево». В программе захватывающие гонки, воздушный футбол и попытка установить рекорд Гиннесса от обладателя Кубка мира Андрея Бараева. А еще вертолетный фристайл и уникальная возможность подняться в воздух вместе с лучшими пилотами. Не пропустите одно из самых ярких авиационных событий лета. 1 августа. Стадион «Торпедо». Орехово-Зуево. Билеты на «Хеликоптер Дефис Шоу». 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. На МКС впервые напечатали живые ткани почек и печени. Сделали это с помощью 3D-биопринтера. На Земле гравитация мешает воспроизводить сложные органы. Клетки оседают над собственным весом, и структура нарушается. В космосе этой проблемы нет. За один полет напечатали ткани 3 типов и 28 имплантов для восстановления нервов. Образцы уже вернулись на Землю в капсуле. До полноценных органов для пересадки пока далеко. Сейчас лишь микроскопические фрагменты для исследований. Но ученые верят, в будущем в космосе можно будет создавать сложные ткани для тестирования лекарств и регенеративной медицины. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: всему Насуточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты.

Кейн. Год 1988. Скорпионс. Середина 80-х ознаменовалась неожиданно долгим студийным затишьем от Scorpions. Миллионам фанатов суперуспешного альбома «Love at First Sting» пришлось ждать целых 4 года, пока немцы не предоставят им что-нибудь новенькое. И немцы предоставили. На пластинке «Savage Amusement», вышедшей весной 1988 года, они немного сдвинули свое звучание в сторону глэм-рока в духе «Def Leppard». Одна часть фанатов, сморщив носы, завела песнь об апопсии. Другая же принялась скупать диски и билеты на концерты нового тура. Кстати, в самом начале тех гастролей Scorpions пробили брешь в железном занавесе, отыграв целых 10 концертов в ленинградском СКК. Это станет началом долгой и крепкой любви западно-германской группы с советскими, а потом и российскими поклонниками. Scorpions. Rhythm of Love.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Совете Федерации вручили первую национальную премию в области народных художественных промыслов. Эксперты изучили 332 заявки из 52 регионов и выбрали лучших в 10 номинациях. Награды получили мастера и предприятия со всей страны. Среди победителей Владимир Касаткин с Гусевского хрустального завода, Дарья Гончарова из Семикаракорской керамики, а также проекты из Санкт-Петербурга, Московской области, Кемерово и Хмао. Сейчас в отрасли работают около 5000 человек, и поддержка промыслов выросла почти в 3 раза. Изделия мастеров – это не сувениры, а часть культурного наследия. Интерес к традициям действительно растет. И это, пожалуй, главный итог. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Макки.

0: Хеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twisting the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарнесу.
1: «Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из 4 резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
0: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twisting the Knife» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Два дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в санатории европейского уровня «Плаза СПА Железноводск». Афимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, срок

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на тысячи товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС.

0: выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В ленте.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: должно быть вечернее шоу, но Костя Михайлов в отпуске.
1: Привет, друзья! Помните, что фраза «сяду на диету летом» — сезонная версия фразы «начну с понедельника». В августе вернусь, вместе что-нибудь начнем и на что-нибудь сядем.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.
1: Этот калифорнийский квинтет отметил минувший 1 мая выпуском своего 6-го альбома. На пластинке под названием «Victory Garden» нет одноименной композиции, но это словосочетание не раз повторяется в тексте песни «Evergreen». В ней вокалист Самир Гадхи поет, что жизнь — это сад. Он призывает слушателя просто гулять среди цветов, не убивать и не стать чьей-либо жертвой. Вот что Самир говорит о ней.
2: Это идеальное вступление к пластинке. Она захватывает тебя с первой ноты. Эту песню мы написали в самом конце работы над альбомом, и благодаря ей мы почувствовали, что альбом готов.
1: Предлагаем вам прогуляться по летнему вечно зеленому саду вместе с Young the Giant под их трек Evergreen прямо сейчас на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
4: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
3: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
5: Категория 18+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: «Пять ночей в сочинской гостинице». Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
3: Два дня до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи.

0: пропусти. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 64 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Бортовая. Застройщик ООО «ССР» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на налог.ру.
7: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в сети отелей курорта Завидово с посещением аквапарка «Аква энд Спа». Афимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на lento.afimol.ru.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Сейчас совершенно серьезно постараюсь вам оказаться полезным. Если вы собираетесь посетить какую-то страну и не уверены, нужна ли туда виза, не верьте чатам GPT и прочим иишницам. Мне кажется, они специально нас запутывают, потом наблюдают через камеры в аэропорту, как нас куда-то не пустили, и ржут там все вместе на каком-то серваке, о котором человечество не знает. Чекайте факты, друзья, проверяйте советы железяк. Услышимся в августе.

0: вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
17: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
19: АО Альфа-банк 6+.
20: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
21: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
20: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
19: Категория 18+.
22: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.
1: Новое имя в максимальном эфире. Dexter and the Moonrocks. Это четыре молодых техасских парня, которые собрали свою группу 5 лет назад. Они называют свой стиль западным космическим гранжем. Весной ребята выпустили свой главный на сегодняшний день хит – композицию «Freaking Out», которая засветилась в чартах многих стран. Вот что они говорят музыканты.
2: Эта песня затрагивает множество вещей, с которыми сталкиваются люди. Страх, одиночество, тревога и прочая жуткая фигня, которая бывает у всех нас. В ней поется, что порой с этим нельзя ничего поделать, кроме как рехнуться.
1: Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов. Спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99. В этом месте должно быть вечернее шоу, но Костя Михайлов в отпуске.
10: Сейчас совершенно серьезно постараюсь вам оказаться полезным. Если вы собираетесь посетить какую-то страну,

и не уверены, нужна ли туда виза, не верьте чатам GPT и прочим иишницам. Мне кажется, они специально нас запутывают, потом наблюдают через камеры в аэропорту, как нас куда-то не пустили, и ржут там все вместе на каком-то серваке, о котором человечество не знает. Чекайте факты, друзья, проверяйте советы железяк. Услышимся в августе.

0: максимум. Реклама.
1: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
5: В Ленте.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б. ОГРН 103-78-3048-605-6+.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Два дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВКфест.ру.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
11: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
12: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
15: Газуем!
14: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
15: Заряжай!

0: знаете.
1: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
2: Лужники, всем привет!
1: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Все, кто был недавно в отпуске, знают, что шлепанцы – это та обувь, которая громко анонсирует ваш приход до вашего появления. Вы услышите, как я приду в эфир в августе.

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 7.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Ожанимся! Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Уже в кино.
16: От создателей классики ужасов.
17: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
16: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
18: Категория 18+.
19: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Максимум Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1993. Radiohead. Путь от первого концерта до первого альбома у Тома Йорка и компании занял 8 долгих лет. Ведь первое время квинтет играл только в залах родной школы. С окончанием школы окончилась и группа. Ее участники разбрелись по университетам и воссоединились лишь после защиты дипломов. В 1991 году ребята пришли на лейбл EMI и сменили свое старое название On a Friday на Radiohead. Год спустя они представили миру дебютный мини-альбом. А еще через год доросли до первого полноформатника. Пластинка под названием «Pablo Honey» вышла в феврале 1993-го. Именно на ней была гранжевая композиция «Creep», которая одновременно стала счастливым билетом и проклятием для Radiohead. Она обрела колоссальную популярность, навесив на своих авторов ярлык группы одной песни. Том Йорк возненавидел собственное детище и вместе со всей группой постарался увести свою последующую музыку как можно дальше от былой простоты, на неизведанные поля беспощадных экспериментов. Radiohead. Creep.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. В этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
2: Вы такие, а где вечернее шоу? А где Михайлов? А где же вечернее шоу? Где-где? В Хургаде. Был бы, если бы там сейчас не было бы так жарко. Под Москвой я отдыхаю, друзья. С диггерами в Неглинке купаюсь. В августе вылезу, привыкну к свету и в эфир. Зато знаете, какой слух хороший стал.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Такие.
1: Да, друзья, бонжурики.
0: Такие.
2: Hey, this is Jerry from Papa Roach, and you're listening to Radio Maximum.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Хочу картофель фри.
4: Нервы ты мне не мотай, Эванесенс ты включай.
5: Сосиску пососешь, к неврологу пойдешь.
6: Развожу божьих коровок, потому что у меня очень много желаний.
7: Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
8: Дурак я, дурак.
0: Спасибо, что делаете Максимум вместе с нами.
9: Максимум.
0: Услышимся в эфире.
6: Заметьте, не я это предложил.
0: Реклама.
10: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
11: В Ленте.
12: О, Лента, Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидера Б, ОГРН, 103-8-32-048-605-6+.
13: Центр управления «Мы дома».
14: Ого, откуда это небесное тело?
13: Из нашего фитнес-центра.
14: А этот маленький спутник?
15: Из нашей школы.
14: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
15: Ресторан.
14: Тогда начинаю отчет. 10.
16: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Аня Жолудь. Не тот горизонт. Выставка в Центре современного искусства «Аз-Арт» на Моросейке. Аня Жолудь называла себя не тем художником и стала одной из самых значительных.

0: творческих поисков и личной истории. ЦСИ «Азарт». Маросейка 11/4, 6+.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 64 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
2: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в Новотель Москва-Сити. Афимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimolл.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на leto.afimolл.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, помните о том, что джакузи в отеле – это коллективное решение снизить планку. А вечернее шоу на радио «Максимум» – это всегда немножечко джакузи. Услышимся в августе.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио Максимум.

0: Реклама.
1: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2020 года.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» — это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28 и 30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
7: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
8: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
7: Их семья — это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
9: Категория 18+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8

0: вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Джоуи Рамон. Рамонс.
2: Для меня Джон Леннон и Элвис Пресли были панками, потому что они делали музыку, которая пробуждала панк-эмоции в людях.

0: Реклама. Яркие эмоции и максимум драйва на спортивно-вертолетном шоу «Орехово-Зуево». В программе захватывающие гонки, воздушный футбол и попытка установить рекорд Гиннесса от обладателя Кубка мира Андрея Бараева. А еще вертолетный фристайл и уникальная возможность подняться в воздух вместе с лучшими пилотами. Не пропустите одно из самых ярких авиационных событий лета. 1 августа. Стадион «Торпедо». Орехово-Зуево. Билеты на helicopter-show.ru. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
11: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
10: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
3: Категория 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Лайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1982. Сабайва. В начале 80-х Сабайва были весьма заурядной группой. Их ранние альбомы еле-еле доползали до первой сотни американского чарта, а песни почти не крутились на радио. Но каким-то чудом их творчество попалось на глаза Сильвестру Сталлоне. Он встретился с музыкантами и попросил их написать песню для третьей части «Рокки». Сильвестру Сталлоне хотелось услышать что-то похожее на квиновскую «Another One Bites the Dust» и «Poor Man's Son» самих Сабайва. Ребята показали себя идеальными подрядчиками. Они почти без изменений скопировали у самих себя последовательность аккордов, нанизав их на бодрую ритмику в духе Queen. Так и родилась культовая песня «Eye of the Tiger», а вместе с ней и одноименный альбом. Тут-то музыкантам карты и поперло. Из тотальных аутсайдеров они взлетели в число главных рок-групп мира. Первые строчки чартов по всему миру. Победа на Грэмми, номинация на Оскар. Это был звездный час Сабайва. И чуть ли не величайшая спортивно-мотивирующая песня в истории. Сабайва. Eye of the Tiger.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной

0: сказано на максимум. Иэн Гиллан, Deep Purple.
1: Smoke on the Water – самая большая часть моей истории и главная причина, почему я могу делать то, что делаю. Мы все должны понимать, что такие песни, как Child in Time или Highway Star, они отражение времени, и их нельзя усовершенствовать. Они такие, как есть. Было бы глупо пытаться вновь уловить эту магию, потому что это невозможно.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the Love Is Gone.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.